0: Здравствуй.
1: Еще мне целый забор отключил.
0: I got one in there. Terminated.